0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Нашу воскресную программу мы начинаем с любимой многими рубрики «Обратная связь», посвященной письмам слушателей. В память о нашем коллеге Сергее Баженове, который ушел из жизни год назад, вы услышите его последнее пожелание для слушателей. На музыкальных перекрестках нас ожидает встреча с известными музыкантами, которые недавно на конкурсе в Праге получили престижную премию «Ангел» за лучший альбом. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
2: Наступил май, месяц цветения и любви. Спасибо всем, кто поздравил нашу редакцию с майскими праздниками. 1 мая в Словакии – это не только день солидарности трудящихся, но для нашей страны очень важная веха – это день вступления в Европейский Союз. В мае очень много красных дат в календаре. 8 мая – День победы над фашизмом. 9 мая – День Европы. 18 мая – День музеев. 24 мая – День национальных парков. И завершает май 31 число – Всемирный день без табака. А есть еще в мае День матери и День семьи. Это тоже международные праздники. И это далеко не все, а сколько национальных памятных дней, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями. Например, 4 мая – День памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Есть еще один грустный день в мае, связанный с нашей редакцией. Год назад, 2 мая, ушел из жизни наш дорогой коллега Сергей Баженов. Он оставил после себя большой архив материалов. Его стол и компьютер долгое время стоял пустым, как тихая грусть, которая не прошла до сих пор. Мы помним Сергея, заглядываем в его материалы, смотрим на фотографии. У него было обостренное чувство справедливости. Он возмущался там, где другие просто промолчали. Сергей был как факел, который светит ярко, но быстро сгорает. А вы, дорогие слушатели, наверняка помните Сергея по его сюжетам. Он был большим любителем природы. Каждый год с семьей ездил на море. Его любимым местом отдыха была Хорватия с ее тихим чистым морем. Сергей рассказывал, как он погружался на глубину, чтобы увидеть этот неповторимый подводный мир, из которого вышла жизнь на планете. А еще Сергей в своих программах рассказывал о природе Словакии с ее необычными растениями и животным миром. Даже такие неприметные животные, как суслики, которых не любят те, кто работает на земле, для Сергея были интересны. Он рассказывал, как устроена их жизнь. А еще он рассказывал о перелетных птицах, о городских воробьях. Сережа очень любил жизнь. В молодости он занимался спортом, поэтому с особым вниманием следил за спортивными событиями и рассказывал о них в своей рубрике «Спорт». Сергей Баженов ушел из жизни в 2025 году, когда ему было всего 64 года. В день похорон шел мелкий дождь, и было очень хмуро. Природа плакала о Сереже, и мы тоже. В нашем архиве сохранилось его последнее обращение к слушателям. Это были новогодние пожелания всем нам. Послушаем.
3: Друзья, вот и закончился еще один наш совместно прожитый год. был он чрезвычайно непростым во многих отношениях. Мы очень переживаем за то, какие трагические события происходят за границами нашей республики, совсем рядом с нами. Поверьте, мы чувствуем всю необходимость оказания помощи тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации, и в нашей стране организована действительно практическая и важная помощь всем тем, кто решил спастись от военных невзгод именно в нашей республике. Да, прошедший год оказался непростым и, может быть, даже самым тяжелым из всех, что мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, пережили за последние 30 лет существования нашей радиостанции «Международное радио Словакии». Но все равно, несмотря на все сложности и драматические события, как внутри страны, так и у наших внешних границ, мы старались сделать прошедший год для вас максимально насыщенным самой разной информацией о нашей стране. Может быть, не всегда эта информация была радостной и обнадеживающей, но мы всегда старались ее сделать полной и максимально объективной. То, что вы по-прежнему пишете нам, поздравляете с различными праздниками и участвуете в наших викторинах, свидетельствует о том, что ваш интерес к нашей небольшой стране в самом центре Европы по-прежнему не угасает. Мы это очень ценим и считаем вообще-то каким-то своеобразным чудом. В конце концов, мало ли хороших и интересных стран имеется в мире, которые тоже достойны интереса слушателей. Но то, что вы настраиваете свои радиоприемники и сеть интернет по-прежнему именно на нашу радиостанцию РСИ, это, как говорится, дорогого стоит. И, между прочим, вы правильно делаете. Мы в следующем году постараемся сделать для вас еще более интересные сюжеты. Но сейчас небольшое поздравление. Итак, пусть Новый год, что наступает, вам все желания исполняет. И пусть наполнит светлый дом уютом, счастьем и добром. Любви взаимной и достатка, комфорта, радости, порядка, друзей надежных, ярких встреч. Все приумножить и сберечь. Мы у себя в редакции договорились, что каждый из нас, редакторов, в этот предновогодний день предложит вашему вниманию свою самую любимую словацкую песню. В последнее время мне нравится лирическая песня братиславской группы «Пара». Между прочим, в группе долгое время выступал и сейчас время от времени выступает мэр столицы Матуш Вала. Согласитесь, что далеко не часто такое можно увидеть сегодня в европейских городах. Так вот, песня называется так: «Шетка около нас», то есть все, что нас окружает. Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне.

0: Обратная связь.
1: Мы продолжаем. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», посвященной известным курортам Словакии. 30 апреля завершился третий тур, посвященный тринчанским теплицам. А в субботу, 2 мая, в эфир вышел четвертый тур нашего конкурса, посвященный здравнице под названием «Бардеевские купели». Многим слушателям понравились рассказы о лечебной воде Словакии и курортах, которые известны далеко за пределами нашей страны. Вот что написал наш постоянный слушатель из Минска Николай Владимирович Пригодич. Здравствуйте, дорогие мои друзья русской редакции Международного радио Словакии, а также все уважаемые радиослушатели. Очень рад встретиться с вами на просторах викторины Международного радио Словакии «Живая вода». Всем-всем-всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением, ваш радиослушатель из Минска, Пригодич Николай Владимирович. Наш слушатель Алексей Никитин написал нам, что наша викторина весьма познавательна и увлекательна. Вопросы в викторине бывают очень неожиданными. Читаю. Это же прекрасно, когда опять есть место маленьким открытиям и расширению кругозора у ваших радиослушателей. Для своих учеников на уроке, изучая английское грамматическое время, будущее простое, было актуально упомянуть об электромеханических устройствах, происхождении самого слова «робот», о писателе Карле Чапике, о курорте Тринчанской теплицы и об интересной стране Словакии. Спасибо за ваши прекрасные передачи. Алексей Никитин. Как всегда, содержательное сообщение нам написал Кирилл Сосновский. Читаю. Добрый день, дорогие сотрудники русской службы Международного радио Словакии. С интересом прослушал очень интересный выпуск рубрики «Исторический календарь». И рад тому, что журналистке Алене Ганевой удалось соединить в сюжете историю чешского языка со вступлением Словакии в Евросоюз. А приветствие «Наздар» до этого я слышал в передачах русской службы «Радио Прага». А в силу тогда еще малого возраста, в 2003 году не интересовался европейской политикой, но смотрел пару лет назад архивные записи с церемонии подписания договора о вступлении в Евросоюз стран Центральной и Восточной Европы, а также государств и территорий, бывших некогда на границе противостояния сверхдержав во времена Холодной войны, а в 2026-м у границ которых рвутся снаряды. Я имею в виду Республику Мальту и греческую администрацию Кипра. Спасибо за интересный сюжет и за открытие еще одного значимого факта из истории президентства, ценителя русской культуры, господина Рудольфа Шустера. С уважением, Кирилл Сосновский. Спасибо вам, дорогие друзья, за интересные сообщения и комментарии. Мы всегда их читаем, обсуждаем и хвалим вас за внимание к Международному радио Словакии. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи. А сейчас в эфире музыкальная программа.
0: Музыкальные перекрестки.
1: 11 апреля в Праге состоялась 35-я церемония вручения премии «Ангел». Уже 6 лет категория «Словацкий альбом» является участником награждения лучших музыкальных исполнителей и коллективов прошедшего года. За эти годы статуэтку «Ангел» получили такие словацкие группы, как «Ноца день», «Ле Паяцо», «Пара», «Лаш энд Грей» и «Миро Жбирка». В этом году тремя лучшими альбомами стали «Словацкая стрела», «Словенская стрела» Рихарда Мюллера и группы «Банкет» Адама Дюрицы и группы «Петер Бич Проект», которые во второй раз вошли в тройку номинантов. Что думает об этом солист группы «Петер Бич»?
2: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja.
3: Для нас это невероятный успех. Мы благодарим Академию за то, что нас номинировали. Нас было трое. Адам Дюрице, Рихард Мюллер и мы, Петер Бич Проект. Так что я думаю, мы проделали отличную работу, которую оценили не только в Академии, но и люди, которым нравится наше творчество. Я рад снова быть здесь.
1: Петер Бич – не новичок в словацкой и чешской популярной музыке.

0: артистов, мы сотрудничаем, общаемся. Но они отличаются от нас, что меня с одной стороны огорчает, а с другой радует. Потому что прогресс, которого они достигли, действительно виден, и они подняли планку своего мастерства очень высоко.
1: Хорошим доказательством тесного сотрудничества между чешской и словацкой музыкальной индустрией является присуждение премии за лучший словацкий альбом на престижной церемонии награждения лучших чешских музыкальных исполнителей «Ангел». Об этом говорит Петр Бич.
0: Здорово, что нас приняли, что к нам относятся как к братьям, как к партнерам. Мы здесь на этом конкурсе пока единственные исполнители из Словакии, и это здорово. Конечно, я счастлив. Кроме того, радуюсь за Рихарда Мюллера, потому что мы вместе отмечали презентацию его альбома «Словенска стрела».
1: Песни в исполнении Петра Бича и певицы Вики Варговой вошли в альбом Рихарда Мюллера и группы «Банкет» в сентябре прошлого года. Их шестой альбом «До сих пор тебя кто-нибудь любит» вышел 16 мая 2025 года и включает в себя успешную песню «Лэнса Смей», что в переводе «Смейся, смейся».
2: «Лэнса Смей, усмейвайся в шаде, остали Лэнса Смей». Ай, кей дюжне вижа, куд ялей лэнса смей.

0: Премии «Ангел» удостоился также певец-композитор Адам Дюрица и его альбом «Адам» категории «Словацкий альбом». Это была его первая номинация.
1: Вельми это потешило, так я сам и давал такой пост на Инстаграм, что сам в доброй сполочности.
2: Я был очень рад оказаться в этой прекрасной компании. Быть в одной номинации с Рихардом Мюллером и Петером Бичем в Праге в такой потрясающий вечер, я думаю, это уже маленькая победа. Это так здорово.
0: Певец Адам Дюрица все больше и больше появляется на чешской сцене, которая значительно изменилась за последние годы. Какие различия он видит в восприятии музыки у публики и музыкантов в Словакии и Чехии?
1: Я это иная краина, инак беру гудбу, можно иные вещи се вшимаю на той моей гудбе.
2: Чехия – это другая страна. Чехи по-другому воспринимают музыку. Возможно, они замечают, например, что-то особенное в моем творчестве. Я благодарен, что меня тепло принимают и что мы выступаем здесь с концертами. Но моя родина – Словакия. Это прекрасно. Я ей очень многим обязан. И я счастлив, что нынешний

0: сегодняшние гастроли мы начнем в Чехии, а закончим в Словакии.
1: Адам Дюрица уже стал прямым конкурентом чешским музыкантам. Он разделяет с ними одну концертную площадку. Что его особенно привлекло на церемонии вручения премии «Ангел»?
2: Заумаве, мусим повидать, что это трошку иное, как у нас уделуют цены, так же мне это пачило.
0: Должен сказать, что здесь все немного по-другому. Мне понравилось, что награды вручаются новым молодым исполнителям. Но и о знаменитых певцах, звездах популярной музыки не забывают.
1: Среди упомянутых звезд, награжденных на церемонии вручения премии «Ангел» в этом году, были Михал Прокоп, Ленка Филиппова и группа «Мняга Аждёрб». Во время объявления номинантов на премию «Лучший словацкий альбом» 2025 года прозвучала песня из 7-го альбома Адам Дюрицы под названием «Это мне нравится».

0: сити. Статуэтка «Ангел» за лучший словацкий альбом была вручена Рихарду Мюллеру и его группе «Банкет» за альбом «Словенска стрела». Новый успех 40 лет спустя порадовал и удивил его. Принимая награду за лучший словацкий альбом 25-го года, Рихард Мюллер поблагодарил молодых музыкантов Реми Клачанского и Доминика Копчая. Именно они занимались продюсированием его альбома и текстами песен, которые Рихард написал сам во время перелета из Лос-Анджелеса в Вену. Они искренне радовались высокой оценке жюри своего первого совместного альбома, говорит Доминик Копчай.
1: Не предполагал сам то. О то вяз ма то преквапило.
2: Я считаю этот успех совершенно замечательным. Я очень ценю эту победу. Для меня это просто огромное событие. Я удивлен, но в то же время благодарен и с нетерпением жду награды.
0: Премии «Ангел» уже вручены. Среди лауреатов стала «Словенска стрела» Рихарда Мюллера. Первая песня в его альбоме «Мир сошел с ума». Слушаем.

0: Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла Хани Арут, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.